свои кроваты сболят. Рогатцы щемя дальдят, озирова мной, сото ле стелле дель джетс, ма кванта нотта.